0: American Rock Show на биту.
1: American Rock Show, Дэвид Гор, смей спеть отеч, маме дивоки корта. В каждой American Rock Show маме едно складба, едно капелла, сое яко нецо троку ини неш нормальный хараю за рок, блюз рок, изанский рок, country rock. То я яко wild chord. Дивоки корта. А тенто крат, мам, едно Луизиана капелла, а то я яко славни капелла за Луизиана, шекни во Луизиана зна тенто капелла, то я Лару, я то назев. А они я виборни капелла, супер, то не яко нормальный рок, то я нецо виц яко стил Нью-Орленс тип яко худба. То я яко специальный жанра. Главный одеи яко брзи дески. А я выбрал едно складба Back to the Levee. Одеи брзи деска от 70 лети. Keep the Fire Burning. От 79 девиет. То я яи другий деска. А то это был, когда имели яко то специфицки яко New Orleans стил. Потом они делали яко виц роковей. Tip, але tento je jako víc jako speciální styl z New Orleans. So jedeme na to, tento American Rock Show Wild Chord, to je LaRue, je kapela a skladba Back to the Levee.